0: наш эфир.
1: Ну что, дорогие друзья, возвращаемся к теме нашего сегодняшнего эфира. Круговорот тепла, как творчество и добрые дела всегда возвращаются обратно. И знаете, иногда жизнь вот подбрасывает вот такие вот моменты, мимо которых вот ну просто невозможно пройти и не поделиться с вами. Недавно мне написала наша радиослушательница, англоговорящая, между прочим. И самое трогательное то, что письмо сначала пришло на Тубоп-радио, а потом моя коллега переслала его мне на e-mail. И когда я открыла это сообщение, мне стало так тепло, будто кто-то передал, знаете, честно, солнечный луч прямо через экран. Она написала, что ей очень нравится наша программа «Пчелка», даже не понимая слов, просто чувствует настроение, свет и радость. И, конечно же, песни, которые мы ставим в нашей программе. И я обязательно прочитаю вам это письмо, потому что оно заслуживает отдельного момента. Но сейчас я хочу сказать одно. Вот такие вот отклики напоминают, что все, что мы делимся с другими, там, с песнями, с добрыми словами, улыбкой, добрыми делами, подарками, но они никогда не исчезают. Оно идет дальше и касается других людей. И однажды возвращается обратно. Как, знаете, ответ, как поддержка и как действительно большое вдохновление. И я подумала, ведь это и есть настоящий круговорот тепла. Когда добро, которое мы отдаем, делает полный оборот и снова приходит к нам. Иногда вот так неожиданно, иногда через других людей, а иногда через музыку и песни. И, знаете, я хочу продолжить эту тему с песней, которая звучит как открытое сердце, как искренний жест, как теплый отклик на добро. Друзья, для вас сейчас песня «Держи мое сердце» Юля Проскурякова.

0: наш эфир.
1: Друзья, я хочу начать с того, что нам вообще дороги все ваши комментарии, открытки и сообщения, и каждое ваше доброе слово. Вы даже не представляете, как сильно они поддержат и вдохновляют нас. Иногда одно такое вот короткое письмо может принести столько тепла или, как я люблю говорить, света. И хочется этим светом поделиться с вами просто так. И как я обещала, сегодня я хочу прочитать письмо от Лин. Письмо на английском, и в этом есть что-то особенно трогательное. Когда человек пишет тебе на другом языке, но все равно попадает прямо в сердце, это всегда особенный момент. И я подумала, ведь что музыка вообще на самом деле объединяет людей, даже если мы говорим на разных языках. Вот такие вот простые, искренние слова. И мне стало, знаете, невероятно тепло, потому что в этом письме читается радость, доброта и то самое чувство, ради которых мы делаем эти эфиры для вас. Итак, читаю.
2: Love the joyful music of this program. I don't care about not understanding most words. This musical library have a copy of wonderful Australia, Australia soccer rules. Olay, olay, olay, song broadcast in today's Russian program. Get it, we will love it. Cheers!
3: Lin, if you listen to me right now, thank you so much. Your message brought warm and light.
2: It inspired me
3: to create today's program. You reminded me that music speaks directly to the heart, no translation needed. This song is for you, let it be. Эта песня для Lin, пусть будет так.

0: эфир.
1: А мы продолжаем наш музыкальный час с вами. И я хочу сказать, что после такого вот письма я поймала себя на одной простой мысли. Музыка – это как человек с хорошим характером. Идет себе день так, знаете, спокойно, а потом бац, и кто-то сказал что-то доброе, и настроение сразу подскочило, будто ему, знаете, включили такой маленький моторчик. Музыка вообще умеет делать маленькие вот такие чудеса, подмигнуть, приободрить, добавить какую-то капельку тепла, и все вокруг сразу становится уютнее. Она приходит без лишних каких-то там вопросов и действует легко и быстро. И так, знаете, шепчет: «Ну что, давай жить повеселее!» И бывает, включишь песню, и уже хочется улыбнуться. Появляется та самая искорка, которая делает день ярче и теплее. И мне вот особенно приятно, что вы, слушатели, ощущаете это так же. Кто-то пританцовывает, кто-то пытается подпевать, кто-то просто улыбается. И вот из этого складывается, знаете, атмосфера компании, где каждый свой. Так что давайте продолжать этот круг хорошего настроения с вами. Пусть следующая композиция добавит еще немного света и радости вам. И вот как раз сейчас тот самый момент, когда звучит песня, которая умеет объединять людей. Ловите этот музыкальный лучик «Добрые слова» в исполнении Марины Девятовой.

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белой скульптурой тихо.

Эфир. Ну что, мои хорошие, подходим с вами к завершению нашего сегодняшнего музыкального часа. Но настроение пусть остается с вами, никуда не убегает. Пусть у каждого из вас в жизни будет побольше вот таких вот круговоротов, где добро возвращается обратно, как бумеранг. Только мягкий, теплый и очень даже приятный. Сказали вы кому-то хорошее слово, и пусть оно вернется к вам вдвойне. Улыбнулись кому-то, пусть вам улыбнется весь день. Поделились вот маленькой такой радостью, и пусть она вырастет в большое вдохновение. Пусть настроение держится бодро, как, знаете, чайник, который всегда вовремя вскипает. Пусть вдохновение приходит не по расписанию автобуса, а именно тогда, когда нужно вам. И пусть каждый день приносит что-то свое, смешное, светлое, неожиданное, но обязательно приятное. И я хочу напомнить, мы встречаемся с вами каждый вторник с 3 до 4 дня на Тупоп Радио в программе «Пчелка». И с вами была ваша Аленка, та самая, которая любит добавлять в ваш день чуть-чуть тепла, азарства и хорошего настроения. До следующего вторника, мои хорошие. Берегите себя и свои маленькие радости.